0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, и вам пули быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Двое граждан Латвии проникли на военную базу ВВС Британии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года проникновении на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству. Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо.
2: Про погоду.
1: Сегодня во второй половине дня ветер на Курзамском морском побережье временами будет усиливаться до 25-29 метров в секунду, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, то есть погода будет опасной. Для остальной территории пока оставлено желтое предупреждение. Сегодня с 16 часов до 20 часов порывы западного северо-западного ветра на морском побережье усилятся до 25-29 метров в секунду, прогнозируется центр, но предупреждает, что время и территория оранжевого предупреждения могут быть пересмотрены, учитывая актуальную информацию. Центр призывает готовиться к очень сильному ветру, из-за которого будут ломаться ветви деревьев, могут падать целые деревья. Ветер может нанести ущерб инфраструктуре и затруднить условия движения. Возможны перебои в электроснабжении. Волны при таком шторме могут угрожать прибрежной инфраструктуре, подмывать берега, затоплять низменные участки. Очень сильный ветер помешает мероприятиям на открытом воздухе. Некоторые запланированные мероприятия могут быть отменены. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу Шизгара – Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте Радио Рокс. Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
5: Давайте приобщайтесь к прекрасному.
6: Доброе утро, а вот и пятница. Но это надо было обязательно сказать, это аксиома.
5: Ну, люди и так знают. Главное, напомнить еще и время. 7 часов 4 минуты.
7: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: привет, расцветет только в 7.43. Давайте вот в этом обилии цифр разбираться прямо сейчас будем. Вот какие они. Этот день является 282-м с начала года, а до конца года 83. Оценили? Там 282 уже пролетело, а впереди 83 и все.
1: Да, да, знаете, интересно, сегодня солнце у нас встанет не просто в 7.43, а оно встанет под углом 100 градусов. Ну, то есть азимут восхода солнца будет 100 градусов.
0: Можно яйца варить.
1: Такая красивая цифра, да, грех не обратить внимания на это.
0: Смотрите, до осенних каникул у нас 9 дней, переход на зимнее время 16, включая сегодняшний, ну и до календарной метеорологической зимы 53 дня.
1: Что касается астрологии, сегодня у нас 29-й лунный день, и он основательно сложный, скажем так. Причем во всем и для всего. Ничего не следует начинать, предпринимать все пойдет в кривь и в кость, говорит Альберт Великий. Остальные присоединяются, говорят, что нужно соблюдать пост воздержания, практиковать смирение, покаяние и целительство. Если кто умеет целить, если не умеет, что делать, непонятно. Нельзя делать ничего нового, даже планировать, кроме самых необходимых бытовых и житейских дел, которые, в общем, заставят вас не скучать, и это все равно отличается от того, чтобы вы просто ничего бы не делали. Нельзя носить изделий из кости и рога, а пища должна состоять главным образом из... Я думал, сейчас загадает что-нибудь такое невыполнимое. Пища должна в основном состоять из медуз и крапивы. Нет, пища должна состоять главным образом из выпечных изделий, пирогов, блинов и так далее.
0: Слушайте, сейчас дамы скажут, куда так много выпечки? Ну а что делать? Потом пойдете фитнесом заниматься. Шизгара выходит при поддержке Global Fitness. Где идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения? В центре Риги на Тербата 73. Хотите индивидуальные занятия? Пожалуйста, хотите групповые? В разных направлениях их полным-полно.
1: Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое не только для тренировок, но и для отдыха, потому что есть спа-зоны для мужчин и женщин раздельные, сауны, паровые бани, джакузи и так далее. И есть фитнес-бар, где можно пополнить, как это называется, арсенал аминокислот, выпить свежевыпеченный, хотел сказать, свежевыжатый сок, ну и другие полезные блюда.
0: Смотрите, в Global Fitness вас, как всегда, ждет маленькое большое полотенце, машину, парковка в центре Риги, это удобно, и чтобы взять и себе устроить подарок. Вот отправляться туда, в Global Fitness на Тербаса 73 с какими-то скидками, слушатели Радио Рокс, получите ее с промокодом ROCKFIT25.
2: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: День почты, потому что в 1874 году в Берне в Швейцарии представители 22 стран подписали Бернский договор, который учреждал основание Генерального почтового союза. Но там было огромное количество отделений, огромное количество людей. В конце концов, страны, там далекие уголки стали доступны. Но самое главное, что появились вот эти вот марки, которые в качестве оплаты надо было наклеивать на, значит, конверты и открытки. Стало быть, на марках надо было что-то изображать.
1: Ну и народу надо было законить ту самую тарифную сетку, сколько может стоить доставка от сель до сель, и признать то, что марка такой страны актуальна для того, чтобы письмо, которое приходит в твою страну, она была как этот, проездной билет.
0: Да, строго говоря, на самом деле, вот эта вот идея создать такую почтовую сеть, она аналогична интернету. И других примеров вот такого же глобального охвата в принципе нет. Ну, то есть, даже если мы возьмем какие-то банки там или еще какие-нибудь отделения розничных торговли. Это не охватывает, знаешь, самый дальний уголок, там, какую-то пещеру где-нибудь там, я не знаю, в экваториальной Африке. А вот почта и, кстати, интернет, особенно если пользоваться там какими-то спутниковыми системами, вот они на это способны.
1: То есть маркам много лет, почте еще больше, а вот Всемирный день нанотехнологий — это праздник весьма современный. Считается, что работа с материалами и структурами, которые занимают, ну, как сказать, размер менее стана.
0: Ну, стана на метров, это, в общем, как бы так, даже сейчас уже по современным технологиям размер такой большой. Ну что это, 0,1 микрона?
1: Ну все равно, это нанометры все равно сотни, так, ну ладненько.
0: В общем, это очень маленькие штуки. Значит, впервые термин нанотехнология употребил Норио Танигути в 1974 году, кстати, через 100 лет после того, как появилась почта, назвал этим термином производство изделий, вот как бы тем самым описанным размером. И в 1980-х годах этот термин использовал Эрик Дрексер в своих книгах «Машины создания. Грядущая эра нанотехнологий». Вот придумал такой термин, как настоящий писатель. И нанотехнологии с тех пор как бы стали чем-то таким желанным и магическим.
1: Для меня 80-й год, как для многих, наверное, ассоциация с Московской Олимпиадой, когда Мишка Олимпийский, огромный такой, куда-то улетает, и говорят, что его потом, конечно, где-то нашли. Представляете, этот огромный Мишка летал, а в то время люди думали о чем-то таком маленьком, но очень-очень необходимом.
0: Да, но на самом деле с помощью этих маленьких структур можно было делать действительно какие-то удивительные вещи, можно было производить, ну, какие-то специальные кристаллы, можно было что-то там манипулировать, создавать каких-то микророботов, ну и так далее. И сейчас кажется, что если туда заглянуть вглубь, там ну, полным-полно возможностей для того, чтобы там что-то работало без нашего ведома.
1: В детстве была такая, там, не знаю, фраза: полетим на Алтаир и откроем новый мир. Ну а для того, чтобы сейчас открывать новый мир, совершенно не обязательно было лететь куда-то в космическое пространство, нужно было заглянуть во что-то очень маленькое. Кстати, насчет пространства. Если по каким-то причинам вы временно покинете Латвию, для того, чтобы оставаться в курсе того, что происходит здесь, на волне Радио Рокс, можно просто-напросто взять любой гаджет, найти схему подключения к интернету и набирайте radiorocks.lv.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
5: Более 30 лет они покоряют мир.

0: Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: мы.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
2: Пятницу запустим сейчас утречко, и потом кто-то из вас пойдет сделать, может быть, что-нибудь такое фундаментальное. А вот что в исторических событиях зафиксировано, связанное с 9 октября.
3: Ну, смотрите, 9 октября 1446 года правитель Кореи Сиджон заменил иероглифическое письмо, заимствованное у китайцев, новым алфавитом с 28 буквами, который, в общем, он заказал художникам, которые должны были сделать его красивым и, ну, как бы не то что похожим на китайские иероглифы, а по крайней мере в этом же ключе.
2: Чтоб те не поняли, ну а мы заявили о себе как о настоящей нации со своим алфавитом. 1604 год. Первое наблюдение европейцами сверхновой звезды SN1604, ну или сверхновая Кеплера, которая вспыхнула в нашей галактике в созвездии Змеи Носа.
3: В 1807 году в Пруссии отменена личная зависимость крестьян от помещиков. То есть взяли и тоже отменили крепостное право.
2: «Видали?» — сказали крестьяне и пошли. «Видали?» — сказал Иоганн Фридрих Парот в 1829 году со спутниками и впервые пошел не куда-нибудь, а совершил восхождение на Большой Арарат.
3: Ну, а мы вам рассказывали, что в Берне основан Всемирный почтовый союз, ныне имеющий статус специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, и сегодня в связи с этим Всемирный день почты. А еще под Парижем в 1890-м в этот день французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха. Прилетел на нем 50 метров, но этого было достаточно.
2: Учитывая то, что мы сейчас с вами виртуально встречаемся в пятницу, предполагаем, что в пятницу это не только время отмечать день рождения, какой-то корпоратив, но и время свадеб. Всем пожелаем счастья, долгих лет. Свадьба французских ученых Фредерика Жулио и Ирен Кюри совершилась в этот день ровно 100 лет тому назад.
3: Самое смешное, что они взяли и повторили подвиг своих родителей, которые тоже поженились и вместе получили по Нобелевской премии. Как ни странно, вот в этой семье было слишком много Нобелевских премий, потому что и мама с папой, или кто они ему приходились? Ну, теща с тестем, да. И дочка, значит, с этим зятем, они тоже взяли и получили Нобелевскую премию.
2: А представляешь, соседи, которые всю жизнь сначала рядышком с мамой, с папой, чтобы потом, этим опять Кюри премию полетели. Гады, учиться надо было, и тогда вы бы, может быть...
3: В такой вот октябрьский день, 9 числа, состоялся первый сеанс Кашпировского.
2: Челочку причесали.
3: До сих пор жилы стынут, когда вспоминаешь про то, что можно было взять и додуматься, показывать гипнотизера вот так вот по телеку, для того, чтобы его гипноз был тотальным.
2: А потом уже сейчас в сети смотришь, там уже...
3: Ты смотрел когда-нибудь, кстати?
2: Ну, конечно, смотрел, да.
3: Я имею в виду сеанс, чтобы как бы раз, два, три, четыре, пять начинают телепать.
2: Я так, тогда как бы, вот Кашпировский, а что делать? А посмотрели, понятное дело. А сейчас, знаешь, куча ходит, можно найти материал, как он там кому-нибудь отвешивал во время съемок, там какой-нибудь оппонент приходил, говорит, слушайте, ну вот реальный человек, помогите, уйди отсюда. А он же боксом занимался когда-то там. Ну вот, как бы удар у него был поставлен. Так, насчет того, что ударило и упало. Промышленный индекс Dow Jones достиг исторического максимума в 14164 пункта перед началом резкого падения в ходе финансового кризиса 7-8 года, вот наш век уже.
3: Ну вот, пожалуй, на этом и закончим. Такие события были 9 октября, то ли еще будет. Но надеемся, что все события, которые будут происходить потом, о которых будем вспоминать, они будут, конечно, с позитивным знаком.
1: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
2: На carsbaltic.com.
1: А квартиру?
2: Тоже.
1: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
2: Все на carsbaltic.com.
1: И сколько стоит разместить объявление?
2: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
9: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Еще раз доброго утра. Мы в это время обычно говорим об изобретениях. С другой стороны, мы же люди музыкальные. Помнишь, куча анекдотов, связанных с духовыми секциями, когда там на контрфаготе. Контрфагот — это такой низкий звук этого инструмента. Вот так прекрасно.
1: Я тоже самое слышал про тубу, кстати.
0: А туба...
1: Вот это туба, возьмите соль, возьмите мид, поиграйте, что хотите.
0: Скорее гелико. Ну, наверное, да, то же самое сходится. Слушайте, ну какое красивое слово. Каллиопа. Идите вы к Каллиопе, хочется сказать. И человек идет и ищет чего-то прекрасного.
1: В 1855 году, 9 октября, Джошуа Стодарт из Вустера в Массачусетсе получил патент на свою каллиопу. Это был прибор, который состоял из 15 свистков разного размера, которые были закреплены в ряд на верхней части небольшого парового котла.
0: Прикиньте, скороварка у тебя стоит такая. У нее в скороварке один был свисток, а этот умняшка какой. Говорит, да что один, давай 15.
1: Да, ну и там, значит, были штифты разной формы. И когда... начинала вода кипеть, штифты были расположены таким образом, что они нажимали на клапаны и издавали свистки в определенной последовательности. То есть, в общем-то, получался такой автоматический музыкальный инструмент. Позже Стодарт заменил, значит, цилиндр клавиатурой, и можно было этим еще и управлять. Ну, а провода, идущие от клавиш клапаном, позволяли оператору играть на инструменты, как на пианино.
0: Слушай, ну, вдуматься, это же, по сути дела, паровой орган.
1: Именно это и было. Причем он использовал локомотивные или пароходные гудки. То есть, представляешь, вот сыграйте эту мелодию на, там, типа, пу-пу на паровозе.
0: А можно мне будильничек такой? Какой? Ну, такой, царский, настоящий. Пу-пу-пу-пу-пу.
1: Ну, и там была история такая, что... звук был настолько пронзителен, что не только высоту его было сложно регулировать, но и, соответственно, и громкость, и длительность. То есть здесь был еще как бы такой эффект неожиданности. Вроде бы ты играешь на этом инструменте, а он является твоим соучастником вот создания этого музыкального произведения.
0: А что это за история была с Ливерпульской четверкой, которая вроде когда парни были начитаны, эрудированы, им тоже вроде захотел?
1: Там на самом деле не хотели использовать в записи одной песни, но не удалось найти, несмотря на все миллионы. Не удалось найти ни одной действующей модели. Тогда просто они взяли пленки записи этого инструмента, нарезали так, как им надо было, и использовали, ну, именно такой вид тейп-сэмплирования.
0: Ну, такое удачно получилось.
1: Кстати, Стодарт, на самом деле, это было его не единственное изобретение. Сами понимаете, что изобретение такое дикое, вот это вот каллиопа, что человек должен был изобретать что-то еще интересное.
0: Малоиспользуемое, я бы сказал.
1: Так, значит, он, значит, сделал еще специальную конструкцию грабли для сена. И, кстати, в конце 19 века получил еще патент на пожарную лестницу, ту самую выдвижную.
0: Как у вас с моторикой? Сможете быстренько взобраться на пожарную лестницу? А если после посещения хорошего фитнеса? Шизгара выходит при поддержке Global Fitness в центре Риги. Идеальное сочетание энергии, хорошего настроения. Терботас 73.
1: Просторный тренажерный зал, опытные тренеры, все необходимое для тренировки, но и все необходимое для отдыха, потому что есть спа-зоны отдельно для женщин и мужчин, паровая баня, сауна, солярий, джакузи и есть фитнес-бар, где есть свежевыжатые соки и, по крайней мере, протеиновые коктейли.
0: Global Fitness – удобная парковка для вашего автомобиля прямо в центре Риги на Терботас 73, ну и приятный бонус для слушателей Радио Рокс. Вы получите скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness на Терботас 73. А вот и он, RockFit 25.
2: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: Радио Рокс. Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ЛВ.
3: Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сегодня оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Из-за прогнозируемого сильного ветра в пятницу 9 октября оператор распределительной системы Sadalis Tickles будет работать в режиме повышенной оперативной готовности для устранения повреждений. Компания призывает жителей своевременно зарядить мобильные телефоны и смарт-устройства, а также заботиться о личной безопасности вблизи линии электропередачи и электроустановок. Несколько сотен электромонтеров по всей Латвии готовы работать в усиленном режиме, в том числе ночью, чтобы оперативно устранять повреждения в электросети. Жителей просят не приближаться к воздушным линиям электропередачи, если видны повреждения или затопленные электроустановки, и немедленно сообщать об опасных ситуациях по единому номеру экстренной помощи 112 или по телефону 8404. Если пропало электричество, рекомендуется сначала проверить электрические предохранители, так называемые пробки. Новейшая информация о зарегистрированных повреждениях будет доступна на цифровой карте отключений на сайте sadalistickles.lv. Жители призывают сообщать о незарегистрированных повреждениях или дефектах в разделе «Сообщить о повреждении». На сайте можно добавить и координаты объекта.
2: Про Ригу.
1: Сегодня во второй половине дня в Риге ожидается сильный ветер, который может не стихнуть до утра субботы. Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и отказаться от прогулок в парках, посещения детских площадок, кладбищ, зон отдыха. По прогнозам синоптиков, с 14 до 18 часов порывы западного, северо-западного ветра в столице могут достигать 20-22 метров в секунду. Сначала ветер усилится на западе Курземе, затем в других районах Латвии. Главная опасность во время бури – падающие деревья и крупные ветки. Жителям советуют избегать мест, где много деревьев, и без необходимости не выходить на улицу. Городские службы совместно с пожарными и спасателями будут убирать поваленные деревья, расчищать дороги и дорожки в парках, а также устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта. Если упавшее дерево или другие последствия непогоды угрожают жизни и здоровью людей, повреждают коммуникации или мешают движению общественного транспорта, необходимо звонить по номеру 112. Если дерево сломалось или упало на частной территории, перед его распиливанием необходимо сфотографировать его как минимум с трех разных ракурсов и сообщить о происшествии в департамент городского развития, приложив фотографии. Если на частный участок упало дерево, которое росло на муниципальной земле, его уборку организует самоуправление. Сообщить о таком случае можно по телефону 1201.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западно-юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой... Когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте Радио Рокс. Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
4: Бодрые люди выходят из помещения фитнес-клуба Global Fitness после того, как произойдут необходимые манипуляции. Ну и бодрые люди еще получают дополнительный бонус сегодня пятница.
5: А самые бодрые, они включают Шизгару и чувствуют себя еще бодрее. Доброе утро.
4: 8 часов 4 минуты.

0: Жизгара.
1: Привет, едущий по своим делам в состоянии уже взошедшего солнца. Это произошло чуть менее получаса тому назад. Ну, все поменяется, когда мы перейдем на зимнее время. Это с точки зрения рассвета и заката. Сегодня он был в 7 часов 43 минуты. Переходим, кстати, на зимнее время мы через 16 дней. Еще раньше стартуют осенние каникулы. 9 дней. Ну и что касательно Нового года, до такового праздника остается только 83 дня.
2: 29-й лунный день сегодня с точки зрения астрологии. Астрологи в голос говорят, что он сложный и лучше ничего не делать. Но не просто ничего не делать, тебе бездельничать, да, а нужно практиковать воздержание, смирение, покаяние, то есть активно себя сдерживать, но делать при этом какие-то важные дела, ну, например, бытовые, какие-то житейские, не запрещаются.
1: Ты сказал насчет покаяния, я покаяться хочу. Я сказал, что Нового года остается 83 дня. Нет, это до конца года 83, а Новый год это 1 января, тогда еще на один больше. Пардон, 84.
2: Да, но нельзя носить изделия из кости и рога сегодня. Пища должна из кости или из кости, а из кости, потому что нельзя...
1: Ну, костяные изделия,
2: из,
1: не
2: принять. Из Андрея, из Саши,
1: а Владик
2: из кости.
1: В коленочках подержит.
2: Пища должна состоять главным образом из злаковых изделий, но обыкновенные выпечки, пироги подойдут, блины, просто хлеб, но важно их печь в доме, ну, по крайней мере, если не хлеб, то уже блины, а ладушки точно можно.
1: То есть речь идет не о покупных каких-то изделиях, а своих
2: крафтов. Да, потому что когда в доме готовят хлеб, девы убегают прочь, говорит известная пословица.
1: Смотрите, чтобы бегать начать, да лучше еще и двигаться правильно, а ходите-ка вы в правильный фитнес. Global Fitness вместе с нами. Это идеальное сочетание спорта, причем там групповые занятия в разных направлениях. Подберете себе. Есть занятия индивидуальные, есть с тренером. Это в центре Риги на Тербата 73.
2: Три компонента очень важные. Во-первых, тренажерный зал и опытные тренеры для того, чтобы тренироваться. Во-вторых, спа-зоны для того, чтобы расслабиться после тренировки. Сауны, паровой бани, джакузи. Ну и фитнес-бар, где можно, в принципе, проводить время, радуясь своему здоровому спортивному образу жизни. Протеиновые коктейли, свежевыжатые соки и полезная еда.
1: Люди, кстати, которые не только в центре города, но и приезжающие в центр специально на работу, может быть, выбирают Global Fitness уже более около 20 лет, потому что каждого всегда ждет, кстати, большое и маленькое полотенце традиционно, ну а вашу машину удобная парковка на Тервета 73.
2: И, пожалуй, еще очень важное, слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент, если знают промокод ROCKFIT25.
0: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: больше сгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
1: Доброе утро! Это Шизгара в поводах сегодняшнего дня. Как всегда, мы с Алексеем берем, заглядываем, что там за океан. Потому что американцы мастера придумать что-нибудь бодренькое, может быть, даже что-то несерьезное. Поэтому что в Штатах сегодня отмечается?
2: Значит, они все готовы продать. Поэтому сегодня день униформы, день кроссовок и день диагностики и депрессии. Ну, последний день как бы немножко выбивается из этого общего маркетологического ряда. Но, тем не менее, психиатры много зарабатывают.
1: Ну, смотрите, поменял униформу, стал бодрее, и уже тебе диагностику депрессии не нужно там проходить, да, скажем так.
2: Да, добавим к этому еще и день любопытных событий, которые, в общем, хотелось бы праздновать каждый день, но хотелось бы, чтобы эти любопытные события только радовали.
1: Два восточных праздника, один из них крайне восточный, поскольку дальневосточный. В Южной Корее почему-то, а в Северной нет, получается, отмечается день провозглашения корейского алфавита или день Хангыля.
2: Да, но на самом деле там шикарная история, очень красивая в отношении этого алфавита, потому что когда использовали всюду китайские иероглифы, появилась необходимость как-то там показать, что мы сами с усами.
1: Мы самодостаточны.
2: И надо было сделать корейский алфавит. Но беда в том, что языки очень сильно отличаются. И, ну, и вообще как бы надо, чтобы что-то было свое. Поэтому корейцы должны были писать буквами. Но император сказал, что нам нужно сделать такие буквы, которые бы были похожи на иероглифы.
1: То есть это не иероглифы, это все-таки буквы.
2: Это буквы, да. Но, они... но...

0: 8 дней лежа на земле. Ну и как дань этой легенде, йоги используют стояние на гвоздях, смиряя таким образом гордыню и тренируя силу духа.
1: Ой-ой-ой. Ну, напомним, что у нас зимнее солнцестояние, не гвоздестояние. Оно совершится 21 декабря. Ну, а по поводу нестояния в пробках, а вообще перемещения в пространстве, как всегда, любая достойная информация другого автоводителя приветствуется при вашем появлении в нашем автомониторе.
0: Значит, первое, надо вбить в память своего телефона номер WhatsApp 229-49-49. И второе, можно хоть голосом, хоть текстом, если что-то заметили на дороге, нам сообщать, и Владимир Тин в автомониторе об этом расскажет.
1: Кстати, первый автомонитор буквально через несколько минут.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вчера весь день, в том числе и на нашем радио, в сводке погоды звучало предупреждение о надвигающейся осенней буре. В пятницу утром к Латвии с запада приблизился активный циклон.

0: Клон. Буря достигнет максимальной силы сегодня во второй половине дня и вечером, когда скорость ветра в порывах будет от 16 до 21 метра в секунду. Синоптики считают, что по интенсивности эта буря не сравнится с той, которая прошла через Латвию 22 и 23 августа и причинила значительный ущерб. Однако для наших водителей дождь – это уже проблема. Посмотрим, как это все отразится на трафике. На мониторе пока 4 балла, 29 заторов, средняя скорость движения в черте города 24 км в час. Трафик вполне активный, главное в условиях недостаточной видимости и осадков своевременно подавать световые сигналы, проще говоря, вовремя включать поворотники и держать дистанцию. Что касается пробок, нет пока превышающих 20 минут. На общем фоне выделяются Даугавгривас, Густава-Земгала-Гатва со стороны Восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита. Друзья мои, если на вашем пути встретится то, что мешает движению, будь то ограничение или ДТП, дайте знать в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и легкой пятницы.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
4: На carsbaltic.com.
3: А квартиру?
4: Тоже.
3: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
4: Все на carsbaltic.com.
3: И сколько стоит разместить объявление?
4: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
7: Борис Брейджа, Латвия. 23. октября. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
1: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенних хандры.
1: Привет всем, у кого сегодня день рождения. Здорово, что на пятницу приходится, никуда переносить не нужно, так что примите.
2: Наоборот, хотел зажать, может быть, а день рождения выпадает на пятницу и не зажмешь, например, да? Зато подарки получите.
1: Зато увидим и услышим, с кем в один день вы появились на свет.
2: В 1201 году в этот день родился Робер де Сорбон. Как вы догадываетесь, это чувак, который имеет отношение к Сорбонне. Собственно говоря, французский теолог, основатель Богословского колледжа, который потом стал Парижский университет, он же Сорбонна.
1: Сорбон, Бурбон. Хорошая рифма. Ну, может быть и нет, скажут французы. Но Карл X, король Франции, последний представитель династии Бурбонов, появился на свет тоже в один день. Ну, с разницей, конечно, в годы, да и века, с Робертом де Сорбонном.
2: Значит, немножко искусства. Камиль Сен-Санс, французский композитор, родился в этот день, в 1835-м, а в 1874-м родился Николай Рерих, художник, философ, археолог, путешественник, писатель, но и вообще общественный и метафизический деятель.
1: Тот, который достиг той самой, как в анекдоте говорилось, конечной точки маршрута. Из тех, кого мы любим по их работам в театре и, в первую очередь, конечно, на экранах, это и Евгений Евстигнеев, и Валерий Носик. Ну, Евгения Евстигнеева, понятное дело, даже называть все роли это бессмысленно, не успеем. А что касательно Валерия Носика, потому что Носиков вообще династия большая, Валерий Носик — это тот, кто играл в «Операции И» и других приключениях Шурика, в «Большой перемене», «Визите дамы» и многих-многих других.
2: И вообще артист знакомый нам с детства, потому что в детстве, когда слышишь фамилию Носик, начинаешь пристальнее разглядывать человека, который играет что-то, что тебе даже еще непонятно.
1: Ну, это не единственные актеры. Сейчас будем говорить о тех, кто, может быть, никогда не говорил по-русски, поскольку работали и работают они где-то далеко.
2: Но прежде всего это Гильермо Дель Торо, мексиканский кинорежиссер, сценарист, писатель, ну и так далее, что они там делают, члены Лиги киноделателей. И еще родился Стив Маккуин в этот день, британский режиссер-сценарист, обладатель, кстати, «Оскара».
1: Ну, а теперь про музыку. А как без нее-то? Никуда не денемся. Это Питер Тош, ямайский певец, но играл регги, как и положено человеку, рожденному на Ямайке, гитарист и композитор.
2: Басист группы The Who, Джон Энсвилл, тоже родился в этот день. И еще один басист, я думал, что он гитарист, нет, конечно же, басист арии Виталий Дубинин.
1: Эх, Дубинушка, ухнем.
2: Ну, теперь, пожалуй, самое главное. В 1975 году родился Шон Леннон, американский, который потом стал американским певцом, композитором, музыкантом и актером. Понятное дело, что родился он в семье Джона Леннона и Йоко Оно, и все подумали, это, знаете, какое-то чудо, что он родился именно в этот день. Зная Йоко Оно, я думаю, что здесь могла бы произойти какая-нибудь такая, хитрость. То есть,
1: настояла она.
2: То есть она настояла или там немножко переписала, но вообще все источники говорят, что это действительно было правдивое событие.
1: А способ появления на свет может быть, извините меня, с помощью кесарево сечения. Кто сейчас это дело будет проверять? А вдруг? Я не знаю. Дело в том, что папа Шона Леннона, великий Джон Леннон, тот самый рок-музыкантище, певец, композитор, художник, идол, в конце концов, один из основателей четверки под названием «Битлз», родился в этот день.
2: Ну, в общем, хотите, не хотите, но, судя по всему, вам повезло, вы родились в один день с Джоном Ленноном.
1: И если с Каллиопой у Битлов не получилось тогда, то у слушателей Шизгара сейчас все получится с ним.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Мэнес Аптека советует. Скидки до 40% на продукцию дерматологического бренда Фармацерис. Продукты для комплексного ежедневного ухода для всех типов кожи. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Хэлло. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Укрепляй свой организм осенью в аптеках Апотека. В этом месяце на детские витамины Марсейши скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда Провизор при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов Провизор и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний Провизор Drink and Go, который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
8: Шизгара. Решим все, кроме погоды.
9: Где-то

0: Вспоминая, конечно, и день рождения Джона Леннона, вспоминая о том, что Каллиопа не поддалась битлам и не заработала при записи их.
1: Каллиопа, если кто не слышал, это такая штука, которая, скорее всего, можно ее назвать паровым органом.
0: Именно, свистки издающие. Так вот, это про свистки и паровую машину мы говорили час назад в патентах и изобретениях. Давай эту рубрику опять-таки, но уже про другое изобретение, которое тоже имеет отношение к 9 октября.
1: А вы знаете, на самом деле мы, конечно, каждый раз вам говорим, что вот изобрели что-то такое, без чего мы жить не можем, но некоторые изобретения действительно заставляют, ну так, затаить дыхание, потому что это, надо представить себе вдохновение, которое было у человека, который придумал нечто подобное. 27-летний Аарон Уорд разослал свой первый каталог заказов по почте, состоявший из 163 позиций 9 октября, вот такой вот в осенний день. На самом деле идея была очень простая и очень элегантная. Ну, сами понимаете, вот эта вот сеть сельпо, есть какие-то дальние уголки, куда привозят, ну, как бы сложно же довести весь ассортимент, поэтому привозят один вид колбасы, значит, что там, пену для бритья, ну, и что-то еще такое. А ведь они тоже хотят жить как люди, они тоже хотят там разбираться. Хочу вот это, такого цвета, не такого цвета.
0: И представляете, допустим, найти ведь этих всех поставщиков, которым сказать, слушай, там 120 верст, не крюк, ну, ты завези вот 2-3 позиции своего номинала, когда тебе скажут, да это невыгодно нам, ну, просто никак невыгодно.
1: А в итоге что придумал Word? Word придумал рассылать списки товаров по почте, и почтой же получать заказы, а после, используя уже железную дорогу, потому что тогда еще посылок в Америке не доставляли, пересылать заказанный товар. Казалось бы, все так просто, и сейчас мы этим пользуемся до сих пор, и вообще никого не удивляет.
0: Что касательно того времени, никаких цифровых, понятное дело, технологий нет, и каталог, который был, он отпечатанный, реально 540 страниц. Это же тяжелющая вещь такая. И вот жители Америки заказывали каталоги десятками миллионов. То есть сначала вот в эти самые, ну, американские пырловки, как французы бы сказали.
1: В крижопинские.
0: Ну да, это немцы так бы сказали. Так вот, привело к тому, что почта решила поднимать тарифы, и почта тоже стала нехило зарабатывать на этом всем деле.
1: Ну, вообще, как бы, да, еще раз вернемся. Вот смотрите, ты понимаешь, что туда не доставить. Пошли им каталог. Пошли им список, по которому они могут там воображать, там придумывать и заказывать. И они будут покупать не только товары, но и эти самые каталоги. И здесь почта, конечно, тоже как бы вовремя смекнула. Красивая история, согласитесь. Но самое интересное, что они могли бы существовать и в наше время, но после того, как отец-основатель ушел, когда там потомки, в общем, наделали кучу ошибок, да и потом, мне кажется, цифровые технологии тоже подкачали. В общем, больше каталога Word нет, но, тем не менее, компания остается сейчас и является интернет-магазином часов. То есть, я бы сказал, профиль все равно сохранили.
0: Ну, а представляешь, может быть, у кого-то там вот в той самой глубинке, как ты ее там сказал, вот по-немецки, да, или по-французски, где-то остались старые вот эти 540-страничные. И человек думает, господи, зато можно подкачаться, вещь-то хорошая, тяжеленькая. Кстати, насчет того, чтобы привести себя в форму. Шизгар выходит при поддержке Global Fitness. Хотите групповые занятия? Пожалуйста. Хотите, причем по разным направлениям, хотите индивидуально, хотите с тренером? Идеальное сочетание энергии, хорошего настроения в центре Риги на Тербета 73.
1: Ну и помимо тренажерного зала, который, казалось, сам собой разумеется, так же, как и опытные тренеры, есть возможность отдохнуть, потому что есть спа-зоны, отдельные для мужчин и женщин, сауны, паровой бани, джакузи с солярием и фитнес-бар с полезными блюдами и свежевыжатыми соками да протеиновыми коктейлями.
0: Как всегда, уже 20 лет Global Fitness каждого посетителя ждет большое и маленькое полотенце, ну а вашу машину парковка в центре на Тербета 73.
1: И слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25.
2: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. В страну пришел первый осенний циклон, принес дожди и сильный ветер. Кстати, прогноз изменился. Для всех районов объявлено желтое предупреждение, на Курзамском побережье оранжевое. Сила ветра в городе будет доходить до 21-22 метров в секунду, а на побережье до 28. Но это ожидается после обеда, в аккурат вечерний час пик, 16 до 19. В это время лучше вообще на дороге не выезжать, но это практически невозможно. Но значит, нужно закруглиться на работе часиком к 3 и до наступления самого сильного ненастья проехать куда вам нужно. В данный момент дождь по сути прекратился, 6 баллов и 43 затора по всему городу, средняя скорость движения снизилась до 22 км в час. Но это как раз не проблема, потому что уже много в городе участков, где больше 30 и не проедешь. А еще и не трафареты частенько в таких местах дежурят. Кстати, о местах, где сейчас сложнее всего. Это улица Даугавгривас, здесь можно оставить от 20 до 25 минут. И на Краста, где аж 2 затора перед Молсом и перед железнодорожным мостом. По совокупности поездка в центр может занять у вас минут 15-20. Это самые затратные по времени участки дорог, все остальное до 15 минут. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем удачного дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
8: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
9: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой.

0: кстати, сложить.
1: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Инфляция в Латвии может приблизиться к 4%. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Светбанк Оскарс Ник Малниекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадоне и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист «Цитадель» Карли Спургейлис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Светбанк, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%. Прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов в 17-22 метра в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27, местами 29 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
4: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей. И крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом. Краски яркие. И жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте «Радио Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в «Глобал Фитнес».
0: Вот такие бодрые, надежные партнеры у Шизгары. Вот такие бодрые партнеры у каждого из вас в виде нас с Алексеем.
6: А мы рады, что вы присоединились и еще, по крайней мере, час проведете в нашей компании.
0: Нам-то по пути точно. 9-4 минуты уже.

0: Продолжаем формировать пятницу и завершать трудовую неделю. Знаешь, когда вот Лена несколько минут назад рассказала о погодных реалиях сегодняшнего дня, сразу на контрасте вспомнился мне 2019 год, когда в Риге не дотянуло даже до 1 градуса тепла, если конкретно быть 0,8. Но зато самым щедрым на погодные условия был год 20-й, был... Нет.
1: 66-й. 60 лет назад была самая теплая температура, а потом больше никаких рекордов не было.
0: Давайте о других цифрах быстренько вспомним, что нас поджидает. Ну, до осенних каникул у нас остается 9 дней. Переходим на зимнее время через 16. Календарная, то есть метеорологическая зима, она через 53. Ну, а зимнее солнцестояние, только недавно вспоминали осеннее, оно тоже состоится. Это будет 21 декабря.
1: Так, значит, 29-й день лунный. С точки зрения астрологии, здесь нам Альберт Великий говорит, что он сложный, и причем во всем и для всего. Ничего не следует начинать, предпринимать, все пойдет в кривь и в кость. Значит, другие астрологи расшифровывают. Нужно соблюдать пост, воздержание, практиковать смирение, покаяние, и если умеете, целительство. Если не умеете, лучше не делать ничего нового, кроме самых необходимых бытовых и житейских дел. Да, еще нельзя надевать изделия из рога и костяные какие-то там побегушки. Пища должна состоять главным образом из выпечки, несмотря на то, что давали себе обещание с выпечкой немножко как бы так посдержаннее
0: это,
1: быть.
0: Скорее всего, знаешь, когда давали? На предыдущий Новый год. Кстати, напоминаем, что у нас через 84 дня придет Новый год, и тогда будете другие ожидания давать.
1: Так вот, к выпечке, значит, смотрите, под выпечкой имеется в виду не что-то обязательно сложное, не какие-то пироги и даже не хлеб, а простые оладушки и блины, которые вы можете выпечь. Но очень важно с точки зрения астрологии сегодня потреблять эту выпечку, которая была сделана в домашних условиях.
0: Мне очень понравилась у тебя фраза была, все пойдет в кривь и кось. Если ты посмотрел себя в зеркало и думаешь, че такой
1: косой?
0: А че такой косой-то? Добро пожаловать в Global Fitness. Это идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73.
1: Просторный.
0: Да-да-да. Хотите групповые занятия, хотите индивидуальные?
1: Просторный тренажерный зал.
0: Да.
1: Хорошие, опытные тренеры. Ну и есть отдельные спа-зоны для мужчин и женщин с сауной, паровой баней, джакузи, солярием. Есть еще фитнес-бар, очень важный компонент, где есть протеиновые какие-то шейки, есть свежевыжатые соки, да и вообще есть какие-то здоровые блюда.
0: Когда каждый выходит из своей зоны, спа-дама из своей, мужчина из своей, и там есть возможность еще пообщаться. Ну и напоминаем, что в Global Fitness у каждого всегда есть, им всегда вручают большое и малое полотенце каждому посетителю, а машине вручают парковочное место на время тренировки на Тербатас 73.
1: И как же здесь не запомнить промокод, который позволит получить скидку в 25%? Да, слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент, если знают промокод ROCKFIT25.
2: Партнер шоу Шизгара Global Fitness.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенних хандры.
1: Доброе утро, это Шизгара из Риги. Мы работаем, сегодня заключительный рабочий день, но пятница — это же время о том, что задуматься. Ведь есть какой-то повод, есть какая-нибудь...

0: Пигман сказал, что есть такая концепция. Там внутри полным-полно места. И все, что нужно делать, это создать робота, который сделает копию самого себя. Но так как эта копия не может быть в полную величину, он сделает ее маленькой. И, значит, робот метрового размера сделает маленькую копию, маленькая копия сделает еще более. И так мы, если будем пару порядков сбрасывать, то в конце концов дойдем до размера. Но когда это все это будет уже совсем
1: незаметная.
0: Да это же незаметно. Там, понимаешь, я почему задумался? Там потому что раскрываются новые возможности в связи с квантовыми правилами существования этого микромира, а там разворачиваются вообще большие возможности.
1: Смотрите, матрешка только наоборот. Ну, оттуда, наверное, вот если взять большую матрешку, чем больше та огромная матрешка, тем больше матрешек может поместиться в середину. А если начинать танцевать с маленькой матрешки, это же мы до кого достучимся. А еще сегодня Всемирный день почты. Ну и мы помним, что в неком фильме, когда-то популярном, когда показывали Берн, а снимали на самом деле все это дело в Риге. Поэтому, проходя по неким улочкам Риги, мы понимаем, что какая-то ассоциация с Берном идет. Так вот, что там было тогда?
0: 9 октября 1874 года в Берне представители 22 стран подписали Бернский договор. Ну, о том, что они будут совместно оказывать эти почтовые услуги и будут, самое главное, признавать оплату, которая сделана там на островах Зеленого мыса, где-нибудь там на Аляске. И этой оплатой служили марки, которые наклеены на конверт. Таким образом родилась еще одна эпоха, эпоха марок, которые, опять же, открыли новый вид искусства.
1: Ну, а вы знаете, кстати, что Великобритания единственная страна в мире, которой по закону разрешено не подписывать название самой себя, то есть государство, на своих почтовых марках. Это привилегия, ну, как стране первооткрывательницы той самой почтовой марки. А еще в Израиле очень интересно. Для того, чтобы наклеивать марки, применялся специальный кошерный клей. Вот простым клеем это же нельзя было, потому что...
0: Потому что ты лижешь ее, как бы, языком, в смысле, имеется в виду.
1: Ну, а как?
0: Лизнул некошерного клея, не труба.
1: Потом мы, конечно, тут обратимся туда взором на север. Мы говорили, что впереди у нас новогодние праздники, не за горами. Индекс для Санта-Клауса. Официальный почтовый индекс для Санта-Клауса в Канаде. Он выглядит как... Хо-хо-хо. То есть хо и о-хо-хо. Ну, то есть там 6 букв получается. Ну, это как смех Санты, по сути дела. А еще совсем... Ну,
0: подожди, извини, что перебиваю. А они, скажи, пожалуйста, почему в Канаду отправляют? Санта же живет где-то в Финляндии, там, в Рованьеме.
1: Они из Канады ему туда отправляют. И они придумали, что официальный индекс... Канадцы придумали, чтобы отправлять туда, как ты правильно сказал.
0: То есть другие этого индекса не знают?
1: Ну, не знаю. Может быть, другие-то и не поймут, если такое написать. Ну, еще, знаешь, самый, наверное, запредельный для меня факт, я проверял, это реально не байка никакая, где-то до начала 20 века в Штатах было разрешено почтой отправлять детей как посылку, если вес их не превышал 5 килограмм.
0: Подожди, то есть это совсем малюсенькие, значит?
1: Малюсеньких детей, то есть была почтовая услуга, которая предполагала, конечно, не в другой город, но какая-то, то есть приезжала почтовая карета, и ребенка можно было делегировать кого-то. Это, по мне, это, конечно, безумство совершенно.
0: То есть они чудили еще до Трампа, получается.
1: Ну да, ну а мы же когда говорим, что вот почта — это марки, а вспоминая Робинзона Круза, мы, и не только его, ну, последняя возможность заявить о себе, это было...
0: Бутылка.
1: Так вот, в Англии долгие годы при дворе была должность откупорщик бутылок. То есть все бутылки, которые находились в водах, которые принадлежали его величеству, или ее величеству, не, его величеству, наверное, тогда, кто попало, там, допустим, какой-то там простой смертный или даже аристократ выловил бутылку, ему нельзя было открывать, это же почтовое послание.
0: Да, то есть, как бы, собственно, с короны.
1: Да.
0: Да, и все эти новости должна была читать королева или король с помощью, значит, этого откупорщика.
1: Так причем, знаешь, там наказание было не штраф какой-то там, иди сюда, побрейся. Нет, смертная казнь.
0: Ладно. О, времена, он рабы, хочется воскликнуть.
1: Идем дальше по течению, которое мы давно для вас запрограммировали.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, давай, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: О всем успели поговорить сегодня в Шизгаре, а о спорте прямо сейчас. Простите, поклонники тенниса, да еще и баскетбола, про итоги China Open женского и Евробаскет Лигу уже поговорим в понедельник. А теперь про футбол. Два дня подряд все только делали, что делились впечатлениями о прощальном матче Лионеля Месси за сборную Аргентины. И тут же опять вернулись к другой звезде, не менее статусной, у которой пока не было официального прощального матча, в то время как многие звезды футбола, включая Зидана, Модрича и других, выступили в поддержку Криштиану Роналду. Модрич и Роналду выступали вместе за мадридский Реал где-то лет 6, а великий француз как раз и возглавлял королевский клуб, и по его словам, именно ему, Криштиану Реал, обязан, да и в принципе Зидану, многим. А в самой-то Португалии, оказывается, не хотят возвращения нападающего в национальную сборную. Об этом сообщила влиятельное спортивное португальское издание «Абола». Они провели опрос среди болельщиков на своем сайте, и более 70% респондентов заявили, а больше не желаем видеть Рональду в рядах нашей португальской команды. Около 14% полагают, что конфликт между игроком и главным тренером сборной Жорже Жезусом уладится в ближайшее время. 7% считают, что Роналду должен был стать играющим тренером команды. А еще 6% придерживается мнения, что в сборной должен быть либо Жезус, либо Роналду. Как помним, Роналду может получить дисквалификацию на срок до полугода за самовольный отъезд из сборной. В отношении 41-летнего форварда начато дисциплинарное разбирательство по статье 160 дисциплинарного регламента Португальской Федерации Футбола. Согласно этой норме, игрок, регулярно вызываемый в сборную и без уважительной причины покидающий тренировку, матч или иное мероприятие национальной команды, наказывается дисквалификацией от 1 до 6 месяцев. Ну и мы помним, как Роналду покинул расположение национальной команды после того, как остался в запасе в матче Лиги наций против Норвегии. Позднее главный тренер сборной заявил, что не обязан был выпускать Роналду на поле, несмотря на то, что отправил его разминаться. Ну, а тот как раз потом в своих легких интервью говорил, что он на это рассчитывал, потому что тренер его именно об этом попросил. Ну, а теперь о футбольном событии, которое весь остальной мир и мог и не заметить. Мужская сборная Латвии по футболу в обновленном мировом рейтинге FIFA опустилась на 6 позиций, занимает 143 место. С момента публикации предыдущего рейтинга в июле сборная Латвии провела 4 матча в Лиге наций УЕФА, потерпели 3 поражения от Армении, Кипра и Черногории, и еще с этим же Кипром сыграли в ничью 0-0. Сборная Эстонии, кстати, поднимается на 5 позиций, теперь они 122-е, ну а литовцы, отыграв одну позицию, стали 148-м. Кстати, 148-й – это антирекорд, который когда-то занимала сборная Латвии. Было это тогда в 2017 году. В данный момент в рейтинге сборных УЕФА, мы сейчас про Европу тоже должны подумать, Латвия занимает 48-е место. Опережаем мы литовцев, молдаван, Мальту, Андор, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. Все, дальше гранты кончились. Лидером же FIFA остается чемпион мира и Испания, за ней следует Аргентина, ну а третье место по-прежнему занимает Франция. За ней идут англичане, португальцы поднимаются с 7 на 5, опередив Бразилию и Марокко. Бельгия по-прежнему занимает 8 позицию, Нидерланды 9, и в 10 еще и попадает Мексика. Если что, футбол будет и завтра в Латвии. Возобновляются игры чемпионата страны Тукумс Рига, Супернова Гробини. Если кто-то найдет время для созерцания данных противостояний, желаем удачи. А если кто-то решит потратить его на себя, это самое время, не забывайте, что только до конца этой недели можно получить скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness. Наши партнеры, если что. Нужно просто слушать нас и воспользоваться промокодом ROCKFIT25.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
9: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: пора очей... Нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов.
1: Привет, это Шизгара, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов, доброе утро.
1: Много хорошего мы уже успели сделать вообще в течение всей этой недели. И сегодня в пятницу заключительный выпуск нашего культурного слоя.
2: Значит, учитывая, что сегодня день рождения Джона Леннона, наверное, было бы правильным начать с того, что в 1965 году песня «Beatles Yesterday» в этот день возглавила американский хит-парад.
1: Что касательно еще событий творческих, и не только Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеслову Милошу. Ну а в Лондоне в этот момент люди слушали музыку.
2: 40 лет назад, вот ровно 40 лет назад, в 1986 году состоялась премьера мюзикла «Призрак оперы». Говорят, один из самых долгоживущих мюзиклов в Лондоне, да и в истории вообще.
1: Слушай, я когда сказал, в этот день слушали, так они сейчас это действительно продолжают. Потому что первый раз показали, скажем так, вот 40 лет тому назад.
2: А в тот же день... Но не другой... только в тот же год, а в тот же день начала вещание телесеть Fox Broadcasting Company, которая с тех пор набрала обороты. Мне кажется, сейчас вполне себе преуспевающая компания.
1: Ну и опять-таки день в день, вот именно 9 октября 2000 года, сразу два события. Мы уже много говорили сегодня про Джона Леннона, все-таки это его день рождения. Поэтому Йоко Оно, его вдова, почтила память рок-легенды, открыв первый в мире музей в его честь недалеко от, правильно, Токио. Место, где родилась, там и пригодилась.
2: И еще одно культурное событие, которое мы не могли обойти стороной, и несмотря на то, что оно почти не имеет отношения к Джону Леннону, Вашингтонская библиотека Конгресса получила самое крупное в 200-летней истории пожертвование – 60 миллионов долларов. На самом деле здесь должен сказать всего 60 миллионов долларов, потому что, казалось бы, огромное количество миллиардеров, которые могли бы пожертвовать гораздо большие суммы, но и этих 60 миллионов долларов от миллиардера Джона Клуджа хватило на то, чтобы, во-первых, создать там центр имени Джона Клуджа, куда приглашаются ученые, там не только чтобы почитать что-то и познакомиться с собранием в Вашингтонской библиотеке, а они приглашаются поработать над этими, то есть они обеспечиваются еще и грантами. Ну и, конечно же, книжек подзакупились, что-то оцифровали, в общем,
1: потратили. Ремонтик сделали.
2: Вот это. Пару дополнительных залов открыли.
1: Тренажерный, может быть, кстати, открыли. Шизгара-то выходит при поддержке Global Fitness. Идеальное сочетание культуры, конечно, спорта в первую очередь, энергии, хорошего настроения, различные направления движения, там хотите групповые занятия, хотите индивидуальные, в Риге в центре на Тербота 73.
2: А это просторный тренажерный зал, это опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и, что не менее важно, комфортного отдыха после них, а может быть сначала перед ними. Потому что, смотрите, есть спа-зона, это, конечно, после тренировки правильней. То есть спа-зона раздельная, мужская и женская, потому что там сауны, паровые бани, джакузи и так далее. И фитнес-бар, там уже нет разделения на мужчин и женщин, там все могут объединиться и попробовать свежевыжатые соки, протеиновые коктейли, чтобы восстановиться, да или просто какие-то ЗОЖ-блюда заказать.
1: Уже 20 лет работает Global Fitness. Каждого традиционного посетителя поджидает свежее большое и маленькое полотенце. В машине готова парковка на Тербота 73. Ну и приятный бонус для всех тех, кто слушает Радио Рокс.
2: Получите скидку на 25%, если правильно скажете промокод. Причем не только вы можете его смело передать вашим друзьям.
1: Дарите!
2: Да, промокод такой. ROCKFIT25.
3: Культурный слой на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Час пик завершился. На максимуме перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и 49 затуров. Приличный результат для пятницы. Были крупные пробки, в частности на Даугавпилс, где можно было задержаться минут на 25. Но в данный момент в городе нет заторов, превышающих 10 минут. Обстановка улучшается, да и дождь на время прекратился. Трафик вернулся на уровень 4 баллов. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Но сначала об аварийности. За первые 4 дня недели с понедельника по пятницу в Риге и столичном регионе зарегистрировано 305 ДТП. В среднем 76 аварий за сутки. Пострадали 28 человек, в том числе 5 пешеходов, 3 велосипедиста и 4 на электрогаджетах. Что касается минувшей среды, здесь показатели такие. 81 дорожный инцидент, 9 человек пострадали, в том числе велосипедист, пешеход и 2 носимых в средствах индивидуальной мобильности. Составлен 61 протокол за различные нарушения в дорожной сфере, почти половина, 28, за превышение скорости и агрессивное вождение. Задержан один нетрезвый водитель, в его крови более 1,5 промилле, но в итоге попал под уголовное дело, на определенный срок будет лишен прав и помимо штрафа выплатит компенсационную стоимость автомобиля. Мы продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Слушать, то Радио Рокс.

0: Что-то вспомнил, что, знаешь, про почту. Мы живем в то время, когда услугами почты стали пользоваться все меньше и меньше. Ну, имеется в виду той традиционной, когда в почтовый ящик, если что-то и находишь там, то чаще всего это обычно бывает не самое веселое, самое приятное. Но что есть, то есть.
1: А сегодня во Всемирный день почты, может, придет вам в голову кому-нибудь что-нибудь написать. А, понимаете, здесь главное не то, каким методом вы эту весточку отправите, а главное, что вам вообще в голову пришло. Вспомнили кого-то? Свяжитесь. Это правильно.
0: Всю неделю вместе с вами, да и следующую неделю, как положено, с 7 до 10 на частоте 88,6 FM Шизгара. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Хорошей пятницы и удачных выходных. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама.
1: Мэннес аптека советует. Актуально осенью. Продукты Vocal помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэннес аптеках в октябре на продукцию бренда Vocal скидки до 35%. Предложение в силе с картой Веселба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Вау, кто это?
4: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
5: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юв.
4: Не ждите особого случая, создайте его сами.
5: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября большой слет антик дефис.

0: Rigafm.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. Antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Schoenberg Auktion.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
2: Boris Breča, Latvija, 23. oktobris, Šovi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šovi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
3: Радио «Рос» 88,6 FM.

0: Реклама. Слушай, а где сейчас можно продать машину?
1: На carsbaltic.com.
0: А квартиру?
1: Тоже.
0: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
1: Все на carsbaltic.com.
0: И сколько стоит разместить объявление?
1: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
2: Вау, кто это?
1: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
3: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
1: Не ждите особого случая, создайте его сами.
3: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
1: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ЛВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

Солнышко жарко, небушка ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гасну. Не умирай, лето,

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. Antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. Antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Прости меня.
1: Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецип АБЦ.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный, юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее.

поднять тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Reklāma. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāma. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL bauska fasēta 5,99 € kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Севенбет. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» вместе с Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте радио «Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
2: А квартиру?
3: Тоже.
2: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
2: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Saļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1,89 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
3: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линд.

0: пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
0: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

я молчу, я шепчу, я кричу. Вове, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Вове, будешь и не будешь, да и

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начался сезон гриппа, но поставки вакцин задерживаются. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 952. 9 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в западной части Курзамы с 16 до 23 часов будет действовать предупреждение оранжевого уровня, а на остальной территории Латвии предупреждение желтого уровня до 6 утра субботы. Порывы западного, северо-западного ветра в Латвии достигнут 15-20 метров в секунду. На побережье Рижского залива Видзема и на западе Курзамы 20-25, а на открытом морском побережье Курзамы местами 25-29 метров в секунду. На всей территории страны дождь, местами возможны кратковременные сильные ливни. В выходные ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. В субботу и воскресенье временами также будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
2: А квартиру?
3: Тоже.
2: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
2: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
6: «7bet». Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
12: Радио Рокс. Погода.
13: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
12: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Наблюдаем за столичными дорогами. В Риге уже вовсю идет традиционный пятничный вечерний разъезд. Пятерка на мониторе появилась за 2 часа дня. Видимо, некоторые вняли прогнозу, который пообещал сегодня после обеда первую осеннюю бурю, особенно в промежутке с 16 до 19 часов, то есть в это время. Что касается сильного ветра и дождя, то ветерок дует, это надо признать, а вот осадков нет, и это хорошо. К этой минуте трафик уже в диапазоне от 6 до 7 баллов, и почти 60 заторов дополняют картину вечернего часа пик. Самые большие проблемы сейчас на мосту и на кольце Славу, а также на прилегающих улицах. В частности, затор со стороны Лубанас, там еще и ДТП произошло. Еще одна авария на самом мосту Славу. Кроме того, ДТП в районе перекрестка на Слокос и Хаманя. Так что, друзья, соблюдайте дистанцию и своевременно пользуйтесь поворотниками. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения. Будем внимательными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Служба госбезопасности сотрудничает с британскими службами в связи с задержанием граждан Латвии на авиабазе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу Королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией.
2: Про авиацию.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменения связаны с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода. Временами дожди. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Король и Шут с треком «Смельчак и ветер» открыли новый час на Радио Рокс, а это значит, что стартовал пятничный вечерний экшен «Рок жив». Пора подзарядиться позитивом и энергией. Меня зовут Владимир Тин, всем огня, добра и бобра. Хэппи бёрздэй Джона Леннона отмечает музыкальный мир. Сегодня ему могло бы исполниться 86. Это, кстати, вполне нормальный возраст для музыкантов со стажем. Некоторые за 80 еще и на сцену выходят. Джон изменил историю популярной музыки. В составе «Битлз» был одним из главных сочинителей вместе с Полом. При этом Леннон всегда был автором с характером. Его композиции отличались иронией, прямотой, а порой колкими текстами. В 80-м, перед тем, как был застрелен на пороге своего дома, выпустил двойник «Дабл Фэнтези». Он был полон жизненных и музыкальных планов, но не сложилось. В честь его дня рождения возьмем трек из этого альбома «I'm losing you» или «Я теряю тебя». Что интересно, в ранней записи участвовали музыканты Чип Трик, гитарист Рик Нилсон и барабанщик Бан Э. Карлос. Однако в альбом их версия не вошла. И мы слушаем Джона Леннона на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: на Роксе Браво с треком «Если бы на Марсе были города». Вообще-то непонятно, зачем люди стремятся в космос, на Луну или на Марс, если дома не могут порядок навести и жить дружно. Мы, в свою очередь, постараемся быть взаимовежливыми на дорогах и поговорим о трафике в латвийской столице в автомониторе. Ну а затем вернемся и продолжим пятничный вечерок с огоньком. Сюзи Кватро, Константин Никольский, анимация и мумий-тролль на Радио Рокс через пару минут.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс.
0: И вновь о трафике в латвийской столице. Мы следим не только за тем, как меняется обстановка на рижских дорогах, но иногда поглядываем на небо. А не пойдет ли обещанный синоптиками дождь? Пока из прогноза только дует довольно сильный холодный ветер. Ну и ладно. Тем проще водителям будет попасть из пункта А в пункт Б. 7 баллов на мониторе, 64 затора. Но в целом движение рабочее. Хотя транспорта понемногу прибавляется, потому что в поток влились пятичасовые. И сложных мест много. Самые большие трудности на мосту и круге Слава, где заторы на прилегающих улицах и в целом во всем близлежащем районе. Движение затруднено, особенно со стороны Лубанас к мосту. Было сообщение о ДТП, возможно, поэтому пробка здесь примерно на полчаса. И один сплошной затор на всем протяжении улицы Илукстес. И лучше сюда не ехать, а постараться объехать. Кроме того, много ДТП в разных частях

0: atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Вау, кто это?
2: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
3: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
2: Не ждите особого случая, создайте его сами.
3: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
4: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
7: Радио Рос 88.6 FM.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс. Твое настоящее. В этой вселенной.

Время цинизма, в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих. Жаль, своих почти нет никого.

0: смерть глотает блесуну.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс» Константин Никольский с классическим хитом «В моей душе осадок зла». А у нас прекрасный повод не то чтобы вспомнить, а дабы не забыть. 9 октября 73-го никому тогда неизвестная 23-летняя девчонка, метр с кепкой и бас-гитарой наперевес, выпустила первый альбом, который так и назвала «Сюзи Кватро». Дебют был блестящим, сингл «Can the Can» «Прорыв в Британии» возглавил английский хит-парад. Следующий 48 Crash также стал большим хитом и поднялся на третье место в британском чарте. Звучание группы имени Сьюзи сочетало глэм и хард-рок, мощный ритм и яркий вокал. Сьюзи была не просто вокалисткой, она отличалась напористой сценической манерой и предстала перед публикой в кожаном комбинезоне, образе, сильно отличавшемся от привычных певичек того времени. Что интересно, Кватро до сих пор так и не приняли в зал славы рок-н-ролла, хотя многие рок-дивы там пребывают. В частности, Джоан Джетт и Энн Уилсон из группы «Heart», они признались, что их вдохновляла именно Сьюзи. Кстати, она сама по этому поводу сказала: «То, что меня нет в зале славы, это безумие. Надеюсь, они не ждут моего конца, чтобы включить туда посмертно». Итак, мы слушаем заводную «Сьюзи Кватро» и «48 Crash» на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Более 30 лет они покоряют.

0: Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Роксе группа мечтает с треком «Тук-тук», а мы поставим на вертушку еще один достойный каждого металлиста альбом. Дело в том, что британская банда из Бирмингема Judas Priest 9 октября 78-го выпустила свой 5-й студийник «Killing Machine». В Штатах пластинка вышла под названием «Hellbent for Letter» из-за опасений американского лейбла по поводу названия «Машина для убийства». Группа на альбоме еще оттачивала тот стиль, который вскоре стал одним из маяков для хэви-метала. На пластинке, помимо знатных хитов, таких как «Hellbent for Letter», «Green Monolish» и «Delivering the Goods», была и вишенка на торте — шикарная баллада «Before the Dawn» — «Перед рассветом». Лиричная, меланхоличная, мелодичная. Ее, кстати, сочинили два гитариста — Кей Кей Даунинг и Глен Типтон, а также лирический тенор Роб Хелфорд. Казалось бы, суровый металюга, а расчувствовался и проникновенно исполнил трек о расставании с любимой. И мы слушаем Judas Priest прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово, я тоже куплю.
6: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Я пью до дна, за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Продлен срок добровольной подачи заявок на службу гособороны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11 месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земессардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема.
2: Про Ригу.
1: В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон. Изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода. Временами дожди. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Продолжение вечернего экшена «Рок жив». Новый час открыла Ария с каноническим треком «Воля и разум». И это неспроста. Потому что в ее рядах сегодня 68-ю днюху отмечает Виталий Дубинин, ум, честь и совесть арийской банды. Бас-гитарист, бэк-вокалист, автор большей части произведений. Он сочинил более 60 треков. Лидер и бессменный участник Арии с 87-го, а с апреля 2008-го единоличный владелец бренда «Ария». С чем его и поздравляем. Ну а сейчас обратим внимание на довольно свежий релиз от шотландской группы Travis. 9 октября 2020 они выпустили 9-й студийник с незатейливым названием «Ten Songs» или «10 песен». В основном это плод творческих усилий фронтмена Френа Хилли, сочинившего львиную долю материала, о чувствах, о личных переживаниях и о размышлениях о времени, как составляющей нашей жизни. Мы будем слушать трек под названием «Призрак», разумеется, о призраках и связи прошлого и настоящего. Так что прямо сейчас группа Travis на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: смысловые галлюцинации с треком «Охотники» на Радио Рокс. Впереди у нас свежий обзор дорожной обстановки в латвийской столице в автомониторе. Затем вернемся и как продолжим. На очереди Ван Хейлен, анимация, кино и пилот. Все как на подбор и очень скоро. Дождемся.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Немного удивил сегодняшний вечерний час пик в латвийской столице. Много транспорта и пробок. Как результат, на максимуме 17.20 до 17.40 на мониторе были 8 баллов и 74 затора. За минувшие полчаса на дорогах стало полегче, обстановка продолжает улучшаться. И 5 баллов в среднем по городу в данный момент – это вполне нормальный показатель для столь насыщенной пятницы. Основные трудности, как и час назад, на мосту и круге Славу, а также подъездах к ним. Во всем районе Плявники движение затруднено, особенно на Педруэс, а также на Лубанас, на Сахарова и на Илукстес на всем ее протяжении. Плотно в центре города, а также на Бриевбасгатве, на выезд в сторону Югла и Видземского шоссе. Кстати, пробка здесь доходила до 20 минут, но за последнее время уменьшилась. Вечерний разъезд постепенно завершается. Пожелаю всем приятных и полезных выходных, а встретимся мы в понедельник.

0: Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
1: Вау, кто это?
2: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
0: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
2: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
0: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: На радио «Рокс-анимация» с треком «Пока город спит». Это можно слегка перефразировать. И «Пока город не спит» поздравить заслуженного рок-человека с его грядущим хэппи-бёзды. Речь о знаменитом экс-вокалисте Ван Хейлен, а затем и сольном артисте Дэвиде Ли Роте. С братьями Ван Хейлен чувак записал 9 альбомов, самый известный и успешный под названием «По году выпуска» 1984. Главный сингл «Jump» стал чарт-топером и поднялся на вершину горячей сотни Billboard. Сам Дэвид Ли Рот вместе с группой был введен в зал славы рок-н-ролла в 2007-м, и мы по случаю его наступающей днюхи послушаем самый успешный сингл «Jump» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нервастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нервастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нервастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
8: Радио Рокс 88,6.

0: Песня «Идущего домой» от Вячеслава Бутусова очень кстати, потому что пора собирать манатки и также отправляться во свояси, но прежде чем простимся, отметим важную дату в рок-музыкальном мире. 9 октября 44-го на свет в Лондоне появился Джон Энтуистл, впоследствии бас-гитарист британской группы The Who. Прожил он яркую, но недолгую жизнь, ушел в лучший мир в 2002-м, когда ему было 57. За 40 с лишним лет в группе The Who заслужил репутацию одного из лучших бас-гитаристов в истории рока и был введен в зал славы рок-н-ролла в 90-м. На сим мы откланяемся, предоставим возможность услышать игру Джона Энтуистла в деле на треке «Behind Blue Eyes» из, пожалуй, лучшего альбома The Who 71-го года «Who's Next». Все, друзья, до понедельника. Всем огня, добра и бобра.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
1: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
2: На carsbaltic.com.
1: А квартиру?
2: Тоже.
1: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
2: Все на carsbaltic.com.
1: И сколько стоит разместить объявление?
2: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
7: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Вау, кто это?
3: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
4: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
3: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
4: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

зрачат этой жизни над землей, несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

по прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом один час. Радио Рос. Твое настоящее.

Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, и вам более быстрый яд. Похоже, забили на все.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за